Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Выставка «Спецмаш-экспо-2026» пройдет с 9 по 10 сентября на полигоне завода ДСТ «Урал» в Копейске. Будут представлены отечественная спецтехника и дорожно-строительные машины. Среди участников – производители, потребители, представители власти, бизнес, наука и институты развития. Вход свободный и регистрация на сайте спецмашэкспо.ру. Организаторы – правительство Челябинской области, Минпром, Фонд развития промышленности региона и ЧТЗ ДСТ «Урал» при поддержке Минпромторга. В эти выходные на дорогах Челябинской области проходят массовые рейды госавтоинспекции, начавшиеся с пятницы. Сплошные проверки направлены на снижение аварийности, выявление нетрезвых водителей и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В помощь инспекторам работают передвижные пункты медосвидетельствования. Проверка возможна прямо на месте остановки. Как ранее сообщала губерния, в регионе стартовал сезон охоты. И статистика показывает, что некоторые охотники совмещают его с застольями, а затем садятся за руль нетрезвыми. В 2026 году на Челябинский форум «Рыжий фест» и Южноуральскую книжную ярмарку приедут 67 издательств от крупнейших российских компаний до локальных печатных домов, выпускающих книги на языках народов России. Среди гостей – «Эксмо», «Азбука», «Миф», «Фантом Пресс», «Лайфбук», а также вернувшиеся после перерыва «Эд Марджене». Тема фестиваля – «Литературный код регионов», «Башкирская Китап», «Мордовское издательство», «Неолит» и другие представят локальные истории, фольклор и краеведение. Мероприятие пройдет с 17 по 19 сентября в ТРК «Таганай». И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: И о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о книгах в интерьере. Какое-то время библиотеки были очень популярны для оформления. Потом перестали, но сами книги никогда не исчезали из декора полностью. Хорошая новость для тех, кто любит читать живые книги. Они прекрасно могут разнообразить интерьер. Как располагать книги? Большие, красивые альбомы и подарочные издания отлично смотрятся на журнальных столиках, отдельных полках, рабочем столе или прикроватной тумбе, так сказать, под рукой. А если коллекция больше, вариантов несколько. Имитированная библиотека, что сейчас очень актуально, стеллажные полки или кронштейновые держатели, когда книги висят в пространстве, будто без полки вовсе. Для особо смелых и чистоплотных книги ставят стопкой на пол или складывают в фальшкамины. Интересно располагать книги в необычных предметах мебели, например, в буфете или старинном баре. Это создает неожиданный контраст и придает интерьеру индивидуальность. Книги среди посуды или бокалов смотрятся свежо и не банально, добавляя пространству характер и историю. В любом случае, книги всегда добавляют интерьеру ощущение интеллектуальности и ощущение, что тут живет интересная личность. Располагать книги на полке можно по-разному: хаотично по цвету, по темам. Можно выстроить градиент от светлого к темному, распределить по группам – желтый, синий, красный, белый. Можно хаотично по цвету, но выровнять по размеру. Часть книг пусть лежит стопками, а часть вертикально – это создает ритм на полках. Кстати, нейропсихологи рекомендуют не закрывать книги стеклянными дверцами, чтобы к ним был быстрый доступ, это способствует желанию дотянуться и почитать у детей. Но, как мы понимаем, не все готовы ежедневно бороться с пылью. Поэтому книги прекрасно смотрятся и за стеклянными дверцами в низких тумбах и высоких библиотеках. Почти ни один интерьер дизайнера не обходится без книг. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса «Грузия Москва» и «КамАЗа» на Ставрополе возросло до 38, среди них 10 детей, сообщила госавтоинспекция региона. 30 августа ночью на третьем километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика. Произошло столкновение. Автобус съехал в кювет. В результате ДТП погибли 5 человек. Правительство России продлило до 30 сентября действие запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей. А об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Там напомнили, что общий запрет на экспорт топлива действует до 31 января 2027 года, но для непосредственных производителей дизтоплива срок ограничения истекал 31 августа. Решение о продлении запрета принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, указано в сообщении. Правила отзыва сотрудников из отпуска изменятся 1 сентября. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Закон разрешает отзыв из отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, только в чрезвычайных обстоятельствах, таких как предотвращение катастрофы или аварии. В таких случаях часы работы оплачиваются не менее чем в двойном размере, а неиспользованная часть отпуска предоставляется в удобное для работника время или присоединяется к отпуску за следующий рабочий год. Досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва стартовало в Сахалинской области. Первыми смогут проголосовать военнослужащие, моряки, работники маяков, метеостанций, сотрудники нефтепромыслов и морских нефтегазодобывающих платформ, а также жители труднодоступных населенных пунктов. Основное голосование по выборам депутатов Госдумы пройдет 18, 19 и 20 сентября. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 14 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 14 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции американской певицы Алиши Кис «Try Sleeping with a Broken Heart» – «Попробуй уснуть с разбитым сердцем». And even at the bottom of the sea, I could still hear inside my head. И даже на дне моря я все равно услышу твой голос в своей голове. Telling me, touch me, feel me. Он говорит, прикоснись ко мне, почувствуй меня. Песня вышла в 2009 году и стала вторым синглом с четвертого студийного альбома Алиши Кис «The Element of Freedom». Уже само название задает настроение композиции. Героиня переживает расставание, но пытается понять, как жить дальше, когда человек, которого она любит, больше не рядом. В песне также важен контраст между материальными вещами и настоящей близостью. Певица говорит о том, что никакие подарки, путешествия и красивые жесты не способны заменить человека, которого действительно любит. Именно поэтому песня звучит не столько как просьба вернуть отношения, сколько как попытка принять их конец. Have you ever tried sleeping with a broken heart? Well, you could try sleeping in my bed. Вы когда-нибудь пытались уснуть с разбитым сердцем? Что ж, тогда попробуйте заснуть в моей постели. Lonely on me, nobody ever shut it down like you. Здесь одиноко, никто никогда не бросал меня так, как ты. Музыкальная композиция сочетает современный R&B, соул и электронное звучание. Алиша Кис сама участвовала в написании песни вместе с Джеффом Хаскером и Самуэлем Диккенсом. При этом за внешней спокойностью аранжировки скрывается очень эмоциональная история. Человек пытается убедить себя, что сможет справиться с одиночеством.

0: Tonight I'm gonna find a way to make it without you. I'm gonna hold on the times that we had tonight. Этой ночью я найду способ сделать это без тебя. Этой ночью я буду вспоминать о счастливом времени с тобой. I'm gonna find a way to make it without you. Я найду способ сделать это без тебя. «Try Sleeping with a Broken Heart» стала одним из самых заметных хитов Алишии Кис. Песня вошла в первую двадцатку американского Billboard Hot 100, а ее клип получил необычную супергеройскую стилистику. В нем героиня обладает способностью исцелять людей прикосновением. Своеобразная метафора самой песни. «Иногда мы можем спасать других, но не способны так же легко исцелить собственное разбитое сердце». В итоге «Try Sleeping with a Broken Heart» – это песня не только о расставании, но и о попытке сохранить себя после него. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Входная группа подъезда многоэтажки обрушилась в Челябинске. ЧП произошло ночью 29 августа в доме 33Б на улице Марченко. Как сообщили в областной прокуратуре, управляющая компания ЖУ-6 уже все восстановила. Опасности для жильцов нет. Установлено, что обрушение произошло в связи с физическим износом. Прокуратура проводит проверку. Хоккейный клуб «Металлург» стал победителем мемориала Рамазана в Магнитогорске. На домашней арене подопечные Андрея Разина завершили соревнования с абсолютным результатом, одержав победы во всех 4 встречах. В заключительный день турнира «Сталевары» в овертайме выиграли у Салавата Юлаева со счетом 3-2. Челябинский «Трактор» занял последнее место на соревнованиях. Черно-белые завершили мемориал Рамазана поражением от «Лады» со счетом 1-3. Сегодня отмечается День шахтера. Это смелые и мужественные люди, которые делают природные богатства достоянием страны и чей труд служит надежным фундаментом развития экономики Челябинской области, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. В праздничный день глава региона поблагодарил работников и ветеранов отрасли, а также пожелал им крепкого здоровья и новых достижений. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.

0: like you did mine.
1: Реклама на Радио 100.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В России усилят контроль за мигрантами с 1 сентября. Федеральная налоговая служба будет быстрее ставить иностранцев на учет. Для этого в России создали оперативный канал передачи данных. Кроме того, срок обязательного медосвидетельствования мигрантов, приехавших в нашу страну, более чем на 3 месяца сократят с 90 до 30 дней. Спасательные работы на границе Китая и Непала после масштабного схода селя беспрецедентны по своей сложности и тяжести. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Дипломат отметил, что китайские власти уделяют пристальное внимание сложившейся ситуации. По словам Ван И, Китай передал Непалу важную информацию, включая спутниковые изображения пострадавших районов и гидрологические данные. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 700 человек, почти 3000 числятся пропавшими без вести. Норма продолжительности преподавательской работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По данным ведомства, норма часов является расчетной величиной для начисления зарплаты. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией. Кроме того, продолжительность рабочего времени зависит от должности или специальности педагогического работника. В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить здоровье осенью. Важно включать в рацион сезонные овощи и фрукты, жирную рыбу. Необходимо спать не менее 7-8 часов и ежедневно уделять 30-40 минут физической активности. Ведомстве также посоветовали регулярно проветривать помещения, использовать увлажнители воздуха, проводить влажную уборку и соблюдать гигиену рук. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 3 градуса, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Там, где живет музыка.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 3 градуса, завтра днем плюс 16.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Культурний код на радіо Стом.
1: С 17 по 20 сентября столица Южного Урала станет точкой притяжения для тысяч читателей. Концертный зал «Таганай» открывает свои двери для всероссийского фестиваля «Рыжий фест» – проекта, где энергия живого слова встречается с масштабом большой страны. О том, что ждет гостей на книжном фестивале, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях в студии «Радио 100» директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская. Наталья Ивановна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В этом году проходит в седьмой раз уже фестиваль «Рыжий фест». Как за эти годы вообще поменялось восприятие аудитории? Все-таки уже не первый, не второй.
2: «Рыжий фест» родился у нас в библиотеке как идея, как проект. Он был продолжением Южноуральской книжной ярмарки, которая проводилась уже не первый год, а десятилетие. Нам показалось, что уже тесно книжному фестивалю в библиотеке, поэтому мы вышли за пределы. И впервые вот в таком формате провели мероприятие в выставочном зале Союза художников Челябинской области. Но «Рыжий фест» развивался, он приобретал свою аудиторию, аудитория росла, количество авторов и количество мероприятий, которые мы хотели бы провести, становилось все больше и больше. И следующим местом стал Центр международной торговли, из которого мы тоже выросли. В прошлом году количество участников нашего мероприятия было около 20 тысяч. И, конечно, мы стали думать о том, а что же дальше, какая аудитория нас ждет, я имею в виду, какая площадка нас ждет, и мы пришли к выводу о том, что это Таганай, это одно сегодня из самых активных мест для проведения форумов, различных мероприятий, и мы, рискуя, идем туда. Поэтому мы работаем 4 дня, с 17 по 20 сентября, и много нового нам новый формат мероприятия принесет.
1: Да, как раз вот вы поменяли эту локацию. Как изменит логистику гостей вот эти навигации, площадки, люди, книги, идеи, форумы, творчество?
2: Само по себе наше мероприятие, оно сохранит те лучшие традиции, которые мы сформировали на протяжении многих лет. Но прежде всего, это участие издательств и центральных, и региональных издательств. Мы сохранили концепцию нашего фестиваля, мы позиционируем себя как книжная ярмарка регионов. И наше глубокое убеждение в том, что мы прежде всего должны показывать регионам региональную литературу, потому что количество региональных издательств, региональных авторов растет, и нам очень хочется, чтобы наше население нашей Челябинской области, наши читатели познакомились с ними поближе. Поэтому мы оставляем самое главное, что было придумано несколько лет назад. Мы сохраняем логику организации площадок, люди, идеи, книги, форум творчества, и все это будем размещать уже в новом пространстве. В чем преимущество Таганая? Это центр города, это очень хорошая транспортная логистика. Рядом много мест, где можно и пообедать, и припарковаться. Это тоже было очень важно для наших участников, потому что размещение по проспекту Ленина 35, где находится Центр международной торговли, он имел несколько другие условия. Ну и, конечно, площадь самого пространства нам позволяет разместиться более свободно, более комфортно для участников. Мы занимаем даже часть торгово-развлекательного центра, холл, и там будет работать книжная ярмарка. Достаточно большое количество издательств будет находиться там. Я думаю, что им будет комфортно нашим посетителям. У нас будет 2 входа, это тоже возможности иные. И таким образом логистика, я думаю, что будет направлена на то, чтобы нашим посетителям было максимально удобно.
1: Тема фестиваля 2026 года — «Литературный код регионов». Что вот именно вкладываете в это понятие? И будут авторы и нашего региона уральского, и еще какие-то нашей большой страны, да? Правильно я понимаю?
2: Да, «Литературный код регионов» — это то название, та тема, которая имеет большой, очень глубокий смысл. Если мы сравним регионы и уральский регион, Южный Урал в частности, Сибирь, Дальний Восток, либо мы возьмем юг России, центр России, мы же совершенно разные по природе, по народонаселению, по традициям, обычаям, мифам. Вот это все ведет к тому, что литературные коды разных регионов, они все-таки различаются. И поэтому, когда мы знакомимся либо с издательствами, например, из Сибири к нам приедет 2 издательства, из Кемерово, из Новосибирска, к нам приедет снова замечательное издательство «Китап» из Башкортостана, мы ждем автора Артура Ислама Ханипаева из Дагестана, и, конечно, та книжная продукция, те издания, которые привезут, те произведения, с которыми нас познакомят, они все-таки будут отличаться. И у нас, у участников ярмарки, у покупателей книжной продукции будет возможность приобрести то, что они на маркетплейсах не увидят, потому что это особенная литература, региональная, мы ее называем уникальной, нишевой. И таким образом возможности для наших покупателей, для наших посетителей открываются большие.
1: Поговорим про программу. Заявлено более 100 культурно-просветительских мероприятий. Это и встречи с литераторами, презентации новых книг, дискуссии. Вот 4 дня будет проходить фестиваль. И какие вот 3 важных события, которые необходимо посетить, вы бы назвали?
2: Ну, вы ставите меня в сложное условие, потому что у нас больше 120 мероприятий уже на сегодня. И количество желающих у нас не прекращается. Мы выбираем самые лучшие. И так насыщены будут 3 дня нашего книжного фестиваля. Вопрос о том, что бы я для себя выбрала.
1: Да, да.
2: Ну, во-первых, надо понимать, что к нам приедут все-таки топовые авторы. И один из них – это Сергей Шургунов, автор новой книги под названием «Попович», которая сейчас активно обсуждается среди литературных кругов, среди читателей, разные оценки абсолютно. Он к нам уже когда-то приезжал, он является редактором литературного журнала «Юность», очень активный автор, писатель, и, конечно, я пойду обязательно на встречу с ним, и встреча с ним будет так и называться — «Попович. Толстовские традиции духовного поиска». Это в лучших действительно традициях Льва Николаевича Толстого. Ислам Ханипаев, о котором я уже говорила. И напомню еще одно известное имя — Ася Лавринович. Она как раз родом из Челябинска. Теперь она живет в Санкт-Петербурге. Замечательные книги пишет для разных категорий читателей, для молодежи в том числе, потому что книги о любви. И эти книги становятся активно продаваемыми. И между ними как раз и будет разговор о том, как создаются бестселлеры. Конечно, для тех, кто начинает интересоваться литературным творчеством, начинает писать, а таких молодых людей становится все больше и больше, эта встреча будет крайне интересна. Для тех, кто хотел бы услышать ответ на вопрос, едят ли ведьмы своих внуков, да, вот такой
1: очень
2: коварный
1: интересно.
2: Вопрос. Для вот этих интересующихся участников я предлагаю пойти на спектакль, который поставил Алексей Тичуев. Это спектакль нашего театрального пространства «Свободы». Поверьте, интересно, и никто там никого не ест, а есть возможность поразмышлять в взаимоотношениях разных поколений. Вот это еще одно мероприятие, на которое я вас активно приглашаю. Ну и поговорим о патриотизме, потому что патриотизм сегодня в поэзии, в прозе очень важная, волнующая всех тема. К нам приедет замечательный поэт, писатель Александр Кердан из Екатеринбурга, и как раз с ним будет такой разговор, он представит свои книги, и мы поговорим об этом. Патриотизм – слово, орудие победы. Вот, пожалуй, все. Или еще один момент. Вот одна из тем новых для нашего фестиваля – это книжное блогерство, которое очень активно развивается. К нам приедет Софья Цой. Вот она один из активных таких блогеров, очень популярна, в молодежной среде известна. И «Человек за бортом» так будет называться с ней встреча. Она сама пишет, она сама активно публикуется. Я на нее подписана и удивляюсь этой активности и острому любознательному уму. Поэтому приглашаю на эту встречу. Но это то немногое, что будет происходить. Еще раз напомню, что это около 120 мероприятий в течение 3 дней.
1: Да, действительно, программа обширная, и я думаю, что многие уже выбрали, куда они пойдут, но личные ваши рекомендации, я думаю, тоже не оставят равнодушных. В ярмарке участвуют более 90 издательств, от местных до крупнейших. Вот вы уже обозначили их. Вот в эпоху рекомендаций вот этих алгоритмов «Озон», «Лабиринт», какую роль сейчас вот играет живая книжная ярмарка?
2: Мы буквально несколько дней назад с коллегами команды выезжали на «Красную строку». И мы увидели огромное количество книг, великолепный ассортимент, прекрасные издательства. И возникает сразу вопрос, связанный с тем, что вы спросили, о чем вы спросили, а предлагает ли такие возможности тот же «Озон»? Конечно, нет. Вот для того, чтобы оценить, каков сегодня литературный мир, познакомиться с книгами, полистать, выбрать, как раз и существуют книжные фестивали. Именно сюда привозят наши издательства. У нас больше 20 издательств из Москвы, издательства из Санкт-Петербурга, из других регионов. Вот сюда привозят издательства свою самую лучшую литературу. Приходите, посмотрите, оцените, приобретите. А если вы что-то не купите здесь, вот тогда, пожалуйста, зону другие площадки, которые как раз вам предоставят тоже возможность приобрести. Вопрос только по какой цене. И ценовая политика, она разная бывает, конечно, но для нас одним из условий участия издательств ярмарки является приемлемая, демократичная ценовая политика по отношению к нашим покупателям. Поэтому мы с издательством всегда говорим об уважении к нашему покупателю и о том интересе, который издательство может ощутить, увидеть к себе на нашем проекте.
1: Ну и последний вопрос, Наталья Ивановна, даже не вопрос, а просто давайте пригласим наших слушателей на эту ярмарку, где, когда, еще раз проговорим.
2: Дорогие друзья, я с большим удовольствием приглашаю вас на Всероссийский книжный фестиваль «Рыжий фест» Южноуральскую книжную ярмарку. Она будет проходить в Таганае 17, 18, 19 и 20 сентября. 4 дня мы готовы встречать вас и предлагать самую лучшую книжную продукцию и приглашать на те встречи, которые обязательно станут для вас интересными и запомнятся надолго.
1: Спасибо вам огромное за это интересное интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская.
2: Спасибо вам.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске, Магнитогорске и Миассе прошли рейды в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Задействовано было почти 600 человек, в том числе сотрудников органов внутренних дел и бойцов Росгвардии. В частности, за время операции стражи порядка задержали двух граждан, находившихся в розыске, и двух человек, входящих в категорию разыскиваемых лиц. Выявили 32 преступления, составили более 450 административных протоколов за различные нарушения законодательства. В областной столице продлили маршрут троллейбуса номер 17. Он соединил Советский и Ленинский районы и охватил такие крупные предприятия, как ЧТПЗ, ЧКПЗ и электромашина, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса. Маршрут транспорта увеличился почти вдвое, количество машин с 13 до 24. В часы пик троллейбусы будут ходить каждые 10 минут, в межпиковое время каждые 12 минут. С 11 по 13 сентября на Аркаиме пройдет фестиваль «Крынка». Гости и участники погрузятся в кулинарные традиции Южного Урала – от каменного века до нового времени. Каждый день фестиваля – новая эпоха на тарелке. Как менялись продукты, рецепты и застольные обычаи за тысячелетия? Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области. О погоде. Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха ночью 3 градуса тепла, завтра днем плюс 16. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 3 градуса, завтра днем плюс 16.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о книгах в интерьере. Какое-то время библиотеки были очень популярны для оформления. Потом перестали, но сами книги никогда не исчезали из декора полностью. Хорошая новость для тех, кто любит читать живые книги. Они прекрасно могут разнообразить интерьер. Как располагать книги? Большие, красивые альбомы и подарочные издания отлично смотрятся на журнальных столиках, отдельных полках, рабочем столе или при кроватной тумбе, так сказать, под рукой. А если коллекция больше, вариантов несколько. Имитированная библиотека, что сейчас очень актуально, стеллажные полки или кронштейновые держатели, когда книги висят в пространстве, будто без полки вовсе. Для особо смелых и чистоплотных книги ставят стопкой на пол или складывают в фальшкамины. Интересно располагать книги в необычных предметах мебели, например, в буфете или старинном баре. Это создает неожиданный контраст и придает интерьеру индивидуальность. Книги среди посуды или бокалов смотрятся свежо и не банально, добавляя пространству характер и историю. В любом случае, книги всегда добавляют интерьеру ощущение интеллектуальности и ощущение, что тут живет интересная личность. Располагать книги на полке можно по-разному: хаотично по цвету, по темам. Можно выстроить градиент от светлого к темному, распределить по группам – желтый, синий, красный, белый. Можно хаотично по цвету, но выровнять по размеру. Часть книг пусть лежит стопками, а часть вертикально – это создает ритм на полках. Кстати, нейропсихологи рекомендуют не закрывать книги стеклянными дверцами, чтобы к ним был быстрый доступ, это способствует желанию дотянуться и почитать у детей. Но, как мы понимаем, не все готовы ежедневно бороться с пылью. Поэтому книги прекрасно смотрятся и за стеклянными дверцами в низких тумбах и высоких библиотеках. Почти ни один интерьер дизайнера не обходится без книг. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. Ни для кого не секрет, что всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры. Те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета, на борту появляются свободные кресла, рассказал РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин. Овербукинг позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Также Минтранс предлагает ввести разные варианты компенсации для пассажиров, которые не смогли попасть на свой рейс из-за овербукинга. Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее, отметил Никитин. Более 5000 участников из 70 стран подали заявки на Восточный экономический форум. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Форум продолжает набирать популярность, и мы уверены, что он даст новый толчок к развитию России, сказал Трутнев на совещании членов оргкомитета. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Корейские бренды Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок в случае нормализации геополитической обстановки и смягчения санкционного режима. Такое мнение выразил в интервью ТАСС директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом часть производителей, как считает эксперт, может не вернуться на российский рынок вовсе. Среди них он назвал Renault и Nissan. По словам Целикова, практически безвозвратно ушли Mercedes и Volkswagen. Передвижные аптеки заработают в России с 1 сентября, сообщили РИА Новости в Госдуме. В ходе трехлетнего эксперимента они будут обслуживать жителей отдаленных районов в 11 регионах России. Купить в таких аптеках можно будет как обычные, так и рецептурные препараты. Маршруты передвижных аптечных пунктов будут утверждать регионы. О графиках и маршрутах поездок будут оповещаться местные администрации и жители. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла. А завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 3 градуса, завтра днем плюс 16.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции американской певицы Алиши Кис «Try Sleeping with a Broken Heart» – «Попробуй уснуть с разбитым сердцем». And even at the bottom of the sea, I could still hear inside my head. И даже на дне моря я все равно услышу твой голос в своей голове. Telling me, touch me, feel me. Он говорит, прикоснись ко мне, почувствуй меня. Песня вышла в 2009 году и стала вторым синглом с четвертого студийного альбома Алиши Кис «The Element of Freedom». Уже само название задает настроение композиции. Героиня переживает расставание, но пытается понять, как жить дальше, когда человек, которого она любит, больше не рядом. В песне также важен контраст между материальными вещами и настоящей близостью. Певица говорит о том, что никакие подарки, путешествия и красивые жесты не способны заменить человека, которого действительно любит. Именно поэтому песня звучит не столько как просьба вернуть отношения, сколько как попытка принять их конец. Have you ever tried sleeping with a broken heart? Well, you could try sleeping in my bed. Вы когда-нибудь пытались уснуть с разбитым сердцем? Что ж, тогда попробуйте заснуть в моей постели. Lonely on me, nobody ever shut it down like you. Здесь одиноко, никто никогда не бросал меня так, как ты. Музыкальная композиция сочетает современный R&B, соул и электронное звучание. Алиша Кис сама участвовала в написании песни вместе с Джеффом Хаскером и Самуэлем Диккенсом. При этом за внешней спокойностью аранжировки скрывается очень эмоциональная история. Человек пытается убедить себя, что сможет справиться с одиночеством.

0: Tonight I'm gonna find a way to make it without you. I'm gonna hold on the times that we had tonight. Этой ночью я найду способ сделать это без тебя. Этой ночью я буду вспоминать о счастливом времени с тобой. I'm gonna find a way to make it without you. Я найду способ сделать это без тебя. «Try Sleeping with a Broken Heart» стала одним из самых заметных хитов Алиши и Кис. Песня вошла в первую двадцатку американского Billboard Hot 100, а ее клип получил необычную супергеройскую стилистику. В нем героиня обладает способностью исцелять людей прикосновением. Своеобразная метафора самой песни. «Иногда мы можем спасать других, но не способны так же легко исцелить собственное разбитое сердце». В итоге «Try Sleeping with a Broken Heart» – это песня не только о расставании, но и о попытке сохранить себя после него. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинск готовится встретить финал фестиваля «Челябинская область. Большая семья». 5 сентября в сквере «Сад камней» состоится торжественное завершение тура. 43 населенных пункта позади. Финальная точка фестиваля станет ярким событием в афише празднования 290-летия Челябинска, сообщает в своем канале «Макс» городская администрация. Будет много конкурсов, активностей и мастер-классов. В интерактивных зонах жители смогут проконсультироваться у специалистов по вопросам здравоохранения, образования, социальных отношений, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, трудоустройства. Территориальные избирательные комиссии в Челябинской области принимают списки наблюдателей не только в бумажном, но и в электронном виде. Это стало возможным благодаря новшеству, которое применяют в избирательной кампании 2026 года, специальному программному изделию. СПИ внедрили для подготовки и формирования списков наблюдателей, а также для получения персонального согласия от каждого из них. Новый художественный театр начинает подготовку к 34-му сезону, передает Первое областное информагентство. Труппа и все службы вышли из отпуска, они готовятся к работе над текущим репертуаром и несколькими премьерами, читками и фестивалями. В новом сезоне зрителей ждут две большие премьеры. Первая по пьесе Алексея Арбузова «Ожидание» в постановке Евгения Гельфанда. Драматург через судьбы одной семьи показывает ход истории. Второй спектакль по пьесе Уильяма Шекспира. Название пока держат в секрете, но его выпустят раньше первого. О погоде. Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла. Завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.
4: Sunny.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 13 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 3 градуса, завтра днем плюс 16.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: till I see my face.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучше

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Кавервиль. Кавервиль. На Радио 100.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Summertime на Радио 100.

Chaudement et calme.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

Радио 100. Радио 100. 100 FM. Мировой бестселлер на Радио 100.